0: Батуми, усмен Ситрус. FM 97 да сами.
1: Тбилиси строит рва саатия. Чуен, все упробт. Ткен сенасе.